видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: зеленый крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. Все свои.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Боже, а можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В поселке Степном Орска начался капитальный ремонт школы номер 88. Зданию почти 60 лет. Уже демонтирована половина старых конструкций. Ежедневно на объекте работают порядка 20 человек и техника. Как сообщил глава города Артем Воробьев, в планах комплексный ремонт всех помещений. Строители заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и безопасности. В контракте есть и благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен до 1 июля 2027 года. С начала года в Оренбуржье санавиация эвакуировала 92 пациента, среди них 16 детей. При необходимости оказания неотложной высокотехнологичной помощи в федеральных центрах организуется эвакуация пациентов в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Челябинск и другие города. За 6 месяцев в федеральные клиники доставлен 21 пациент, из них 11 детей. Современные технологии позволяют ведущим специалистам страны быть на связи с оренбургскими врачами в режиме реального времени. Проведена 751 телемедицинская консультация с федеральными центрами. Даже в самых сложных ситуациях пациенты получают экспертные рекомендации оперативно. В России предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Согласно инициативе депутатов Госдумы, социальный вычет должен предоставляться в течение 3 лет с момента передачи животного и распространяться на расходы на покупку кормов, ветеринарные услуги, также вакцинацию, стерилизацию и маркирование питомца. Также законопроектом установлен лимит суммы расходов для расчета налогового вычета – 50 тысяч рублей на каждого питомца из приюта. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
5: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. На языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 29 июня, звезды задают тон всей недели. Давайте узнаем, какие возможности они нам открывают. Итак, овны, астрологи отмечают важность сдержанности в действиях. День лучше направить на конкретные задачи без споров. Тельцы. Рекомендуется сосредоточиться на финансах и планировании. Импульсивные траты нежелательны. Близнецы. Информационный поток усиливается. Астрологи советуют проверять все услышанное. Раки. Эмоциональный фон повышен. Важно снизить нагрузку и восстановиться. Львы. Благоприятный день для общения и контактов, но важно не переутомляться социально. Девы. Возможен рост рабочих задач, следует избегать перегрузки. Весы. Хороший день для идей и планирования. Астрологи рекомендуют фиксировать мысли. Скорпионы. Усиливаются внутренние переживания. Не стоит принимать решений на эмоции. Стрельцы. В центре внимания отношения. Важен спокойный диалог. Козероги. День дисциплины и завершения задач. Рекомендуется структурировать дела. Водолей. Усиливается творческий потенциал. Хорошо работать с новыми идеями. Рыбы. Важны дом и восстановление сил. Следует избегать перегрузки. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
5: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
8: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
10: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
14: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В поселке Степном Орска начался капитальный ремонт школы номер 88. Зданию почти 60 лет. Уже демонтирована половина старых конструкций. Ежедневно на объекте работают порядка 20 человек и техника. Как сообщил глава города Артем Воробьев, в планах комплексный ремонт всех помещений. Строители заменят инженерные сети, окна и двери, установят системы видеонаблюдения и безопасности. В контракте есть и благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен до 1 июля 2027 года. С начала года в Оренбурге санавиация эвакуировала 92 пациента, среди них 16 детей. При необходимости оказания неотложной высокотехнологичной помощи в федеральных центрах организуется эвакуация пациентов в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Челябинск и другие города. За 6 месяцев в федеральные клиники доставлен 21 пациент, из них 11 детей. Современные технологии позволяют ведущим специалистам страны быть на связи с оренбургскими врачами в режиме реального времени. Проведена 751 телемедицинская консультация с федеральными центрами. Даже в самых сложных ситуациях пациенты получают экспертные рекомендации оперативно. В России предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Согласно инициативе депутатов Госдумы, социальный вычет должен предоставляться в течение 3 лет с момента передачи животного и распространяться на расходы на покупку кормов, ветеринарные услуги, также вакцинацию, стерилизацию и маркирование питомца. Также законопроектом установлен лимит суммы расходов для расчета налогового вычета – 50 тысяч рублей на каждого питомца из приюта. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу вся информация. Евгения Ланская, до встречи в эфире.
0: Новости. Планета ФМ в Кувандыке на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 19 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода. Дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
7: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
10: Подробности в организации условий вместе были разрешены на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 29 июня, звезды задают тон всей недели. Давайте узнаем, какие возможности они нам открывают. Итак, овны. Астрологи отмечают важность сдержанности в действиях. День лучше направить на конкретные задачи без споров. Тельцы. Рекомендуется сосредоточиться на финансах и планировании. Импульсивные траты нежелательны. Близнецы. Информационный поток усиливается. Астрологи советуют проверять все услышанное. Раки. Эмоциональный фон повышен. Важно снизить нагрузку и восстановиться. Львы. Благоприятный день для общения и контактов, но важно не переутомляться социально. Девы. Возможен рост рабочих задач, следует избегать перегрузки. Весы. Хороший день для идей и планирования. Астрологи рекомендуют фиксировать мысли. Скорпионы. Усиливаются внутренние переживания. Не стоит принимать решений на эмоции. Стрельцы. В центре внимания отношения. Важен спокойный диалог. Козероги. День дисциплины и завершения задач. Рекомендуется структурировать дела. Водолей. Усиливается творческий потенциал. Хорошо работать с новыми идеями. Рыбы. Важны дом и восстановление сил. Следует избегать перегрузки. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобиле и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вообще 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Ученик физико-математического лицея Оренбурга сразу по трем предметам получил высший балл на ЕГЭ. Как итог, у него 300 баллов по математике, физике и информатике. Губернатор Евгений Солнцев поздравил выпускника, его родителей и наставников, которые помогли достичь этого успеха. Еще 4 выпускника пополнили список 200-бальников. Это представители оренбургских лицея номер 7, 2 и 3 гимназии, а также Орской школы номер 38. Всего в копилке Оренбуржья на сегодня 136 100-бальных результатов. 11 выпускников получили по 100 баллов дважды, и один выпускник набрал 300 баллов. Казачий отряд «Барс Оренбург» приглашает оренбуржцев вступить в состав отряда территориальной обороны. Участники отряда проходят службу на территории Оренбургской области. При вступлении в отряд производится единовременная региональная выплата, а в последующем ежемесячное вознаграждение. Служба несется сменами по 2 месяца, не более 6 месяцев в год. Требуются водители, связисты и другие специалисты. Подготовка ведется в учебном центре на территории Оренбургской области. Уточнить информацию можно в военкомате по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства региона. В Оренбурге пройдет финал Всероссийской робототехнической олимпиады. С 1 по 3 июля будут соревноваться юные инженеры и конструкторы со всей страны. Тема очередного сезона – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. В этом году ждем 750 ребят из 44 регионов России, а также Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. В Южной Корее завершился чемпионат мира по подводному спорту в смешанной эстафете 4 по 100 метров в классических ластах. Спортсмены из Оренбуржья Алексей Федькин и Яна Мартынова завоевали серебряные медали. А сборная России уверенно заняла первое общекомандное место турнира. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: внимание к потере.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 19 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода. Дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
2: Планета FM. 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
8: Подробности в организаторе условий вместе бренда розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
10: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Сегодня 29 июня, звезды задают тон всей недели. Давайте узнаем, какие возможности они нам открывают. Итак, овны, астрологи отмечают важность сдержанности в действиях. День лучше направить на конкретные задачи без споров. Тельцы. Рекомендуется сосредоточиться на финансах и планировании. Импульсивные траты нежелательны. Близнецы. Информационный поток усиливается. Астрологи советуют проверять все услышанное. Раки. Эмоциональный фон повышен. Важно снизить нагрузку и восстановиться. Львы. Благоприятный день для общения и контактов, но важно не переутомляться социально. Девы. Возможен рост рабочих задач, следует избегать перегрузки. Весы. Хороший день для идей и планирования. Астрологи рекомендуют фиксировать мысли. Скорпионы. Усиливаются внутренние переживания. Не стоит принимать решений на эмоции. Стрельцы. В центре внимания отношения. Важен спокойный диалог. Козероги. День дисциплины и завершения задач. Рекомендуется структурировать дела. Водолей. Усиливается творческий потенциал. Хорошо работать с новыми идеями. Рыбы. Важны дом и восстановление сил. Следует избегать перегрузки. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

свои. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
4: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовская, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
10: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
11: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Москве стартовал 23-й съезд «Единой России». В основе повестки народная программа, которая уже аккумулировала свыше 1,5 миллиона предложений. Они сгруппированы по 7 стратегическим вызовам: от демографии и кадрового голода до регионального дисбаланса и внешнего экономического давления. Каждая из этих тем актуальна и для Оренбуржья. К августу партия представит обновленный пакет инициатив. На следующие 5 лет она выборы пойдет с четкими обязательствами перед избирателями. Съезд партии еще раз доказывает наши силы в единстве и совместной работе ради устойчивого развития и социальной справедливости, резюмировал губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. 91 миллион рублей потеряли оренбуржцы за 25 дней июня. По данным правоохранителей, жертвами мошенников стали 128 человек, самыми крупными стали переводы на так называемые безопасные счета, а самые распространенные схемы обмана – звонки от имени колл-центра банка или оператора сотовой связи. Налог на доходы физических лиц за 2025 год нужно уплатить не позднее 15 июля. В срок не позднее 15 июля необходимо уплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в налоговой декларации за 2025 год. Налог уплачивается самостоятельно, то есть без квитанции или уведомлений из налогового органа. Сумма вносится на единый налоговый счет, и уплата возможна несколькими частями, но не позднее установленного срока. Проще всего это сделать с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте Федеральной налоговой службы. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России. В Южной Корее завершился чемпионат мира по подводному спорту в смешанной эстафете 4 по 100 метров в классических ластах. Спортсмены из Оренбуржья Алексей Федькин и Яна Мартынова завоевали серебряные медали. Сборная России заняла первое общекомандное место турнира.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 19 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода. Дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75,90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167,90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория».
2: 18+.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии «ТОП». Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: А у вас есть шины?
5: Чтобы подешевле.
4: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
6: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
7: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник.

0: надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Тенет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
1: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта Тенет Т4. Комплектация актив 2026 выпуска.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Тенет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге на площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В конкурсе приняли участие 14 ветеранов СВО, которые по возвращении со спецоперации продолжили трудиться по прежней профессии или освоили новую. Победил Кирилл Пыркин, индивидуальный предприниматель из Бугуруслана. Он представит Оренбуржье на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт», который пройдет в октябре в Самарской области. Жительницу Оренбурга уличили в мошенничестве с кухонными гарнитурами. Прокуратурой Центрального района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Следствием установлено, что местная жительница, работая в мебельном салоне, заключала фиктивные договоры на изготовление и установку кухонных гарнитуров. Создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, она составляла эскизы будущих гарнитуров, тем самым вводя заказчиков в заблуждение относительно своих намерений и возможностей. Затем брала с клиентов оплату. Однако в сроки, установленные договорами, кухонные гарнитуры изготовлены не были. Более 480 тысяч рублей не возвращены клиентам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу. И в Оренбурге состоится финал Всероссийской робототехнической олимпиады. С 1 по 3 июля будут соревноваться юные инженеры и конструкторы со всей страны. Тема олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. В этом году Оренбург ждет 750 ребят из 44 регионов России, а также из Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 19 градусов. В Бузулуке и Орске также пасмурная погода. Дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это в 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган в трейд-ин.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 8:30.

0: 5-32-530-100.
1: Акцесс 16-30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Ученик физико-математического лицея Оренбурга сразу по трем предметам получил высший балл на ЕГЭ. Как итог, у него 300 баллов по математике, физике и информатике. Губернатор Евгений Солнцев поздравил выпускника, его родителей и наставников, которые помогли достичь этого успеха. Еще 4 выпускника пополнили список 200-бальников. Это представители оренбургских лицея номер 7, 2 и 3 гимназии, а также Орской школы номер 38. Всего в копилке оренбуржья на сегодня 136 100-бальных результатов. 11 выпускников получили 100 баллов дважды, и один набрал 300 баллов. На летних каникулах школьники Оренбурга устраиваются на работу. В июне на предприятии «Комсервис» устроились 40 школьников. Также не первый год ребята трудятся во дворце творчества детей и молодежи на улице Карагандинской. Занимаются уборкой на прилегающей территории, помогают наводить порядок внутри здания. Всего в этом сезоне в кадровом центре проконсультировали свыше 1000 подростков, а трудоустроиться удалось более 500 ребятам. Чаще всего школьников берут на работу коммунальные службы, но есть и другие вакансии – помощник бухгалтера или сотрудник колл-центра. Кроме того, подростки находят себе дело в библиотеках, детских центрах и учреждениях дополнительного образования, сообщает мэрия Оренбурга. И казачий отряд «Барс Оренбург» приглашает оренбуржцев вступить в состав отряда территориальной обороны. Участники отряда проходят службу на территории Оренбургской области. При вступлении в отряд производится единовременная региональная выплата. В последующем – ежемесячное вознаграждение. Служба несется сменами по 2 месяца, не более 6 месяцев в год. Требуются водители, связисты и другие специалисты. Подготовка ведется в учебном центре на территории Оренбургской области. Уточнить информацию можно в военкомате по месту жительства, сообщает пресс-служба правительства региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте с

0: свои финансовые возможности и риски.
1: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей. Нам с колбой на душе всегда светло.
2: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
8: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
8: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
9: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
10: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
14: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
15: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
16: Эти нежные касания, эти мысли расставания.

0: в Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Как идет ремонт моста через Урал в Оренбурге? Этот вопрос обсудили на заседании межведомственной комиссии с участием депутата ЗАГС Собрания Александра Трубникова. Готовность моста составляет уже 40%. Подрядчик выполняет работы по графику. Полное перекрытие моста планируется не раньше августа, а завершение работ к 15 сентября. Кроме того, как отметил Трубников, будет обновлено покрытие дороги, ведущей к мосту на участке по улице Донгусской. Контракт на проведение ремонтных работ будет заключен до 1 августа. В Оренбурге оглашен приговор организаторам и участникам запрещенного экстремистского движения. Собранные органами Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей Республики Башкортостан и жителя Оренбурга. Следствием и судом установлено, что в 2024 году обвиняемые, достоверно зная о признании движения экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России, организовали и пропагандировали ее деятельность в Оренбурге. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УМВД России по Оренбургской области. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 7 лет с отбыванием исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на сроки от 8 месяцев до 1,5 лет, а также с запретом организаторам движения заниматься деятельностью в сфере развлечений, общественного питания и досуга на сроки от 2 до 3 лет. В оренбургском селе Городище идет капитальный ремонт школы. Учебное заведение, построенное в 1968 году, активно обновляется. Впереди ремонт кровли, обновление фасада, внутренняя отделка помещений. Завершить все работы планируется к 1 июня 2027 года. На время ремонта весь ближайший учебный год занятия будут проходить в специально подготовленном здании районной администрации, сообщает мэрия Оренбурга. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс...

0: гараж.
1: Опять все лето разрываться.
2: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
1: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели. Мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 45 00 44.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
6: Подробности об организации условий вместе по разбору разрешают на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
9: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
10: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 8-35-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
12: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
13: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На подъездах к Орску обустраивают новые тротуары и освещение. Работы идут на участках подъездов к Орску от трасс М5 Урал и Орск-Домбаровский Светлый. Обустройство тротуаров, новых остановочных павильонов и системы освещения поможет значительно повысить безопасность движения, особенно в темное время суток. Общая протяженность освещенных участков двух дорог превысит 9 километров. По контракту работы должны быть завершены в ноябре этого года, сообщает Минстрой области. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении владельцев сети магазинов по продаже дверей, окон и потолков. Супружеская пара обвиняется в 31 эпизоде мошенничества, в результате которого пострадали 38 оренбуржцев. Общая сумма ущерба достигла 1 900 000 рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники принимали заказы и требовали предоплату в размере 70% от стоимости товара, иногда и полную сумму. При этом не торопились исполнять обязательства. Когда накопилось большое число недовольных клиентов и исков, фирма была объявлена банкротом. Чтобы уйти от ответственности, фигуранты пытались скрыться в Москве, но были задержаны. Уголовные дела по статье «Мошенничество» направлены в прокуратуру Дзержинского района. После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд. В Оренбурге на набережной Урала состоялся фестиваль уличной культуры и спорта, региональный этап премии «Кардо». Соревнования прошли по 5 направлениям. Так, стритбол собрал 18 мужских и 5 женских команд. Обошли соперников команды «Росташи» и «Супердевушки». На площадке арены «Марсово поле» прошли футбольные матчи. Лучшей признана команда футбольного клуба «Восток». Некоторые победители регионального этапа получат шанс представить Оренбуржье на финале премии «Кардо». Это отличная возможность для молодых талантов заявить о себе на всю страну, сообщали в пресс-службе правительства Оренбургской области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: вечность моя.
1: Планета FM. Реклама.
2: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: А у вас есть шины?
10: Чтобы подешевле.
9: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
11: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
12: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
13: Бензин дороже.

0: Логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Тенет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие пузаты.

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акцесс 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100. Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В минувшие выходные состоялся очередной этап обмена военнопленными между Россией и Украиной. Стороны провели процедуру по формуле 160 на 160. В результате на родину смогли вернуться 160 российских военнослужащих, в том числе двое жителей Оренбургской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Мария Комлева. По ее словам, возвращенным бойцам и их семьям будет оказана вся необходимая помощь – медицинская, психологическая и социальная. С начала года в Оренбурге санитарная эвакуация. Санитарная авиация эвакуировала 92 пациента, в том числе 16 детей. При необходимости оказания неотложной высокотехнологичной помощи в федеральных центрах организуется эвакуация пациентов в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Челябинск и другие города. За 6 месяцев в федеральной клинике доставлен 21 пациент, из них 11 детей. Современные технологии позволяют специалистам быть на связи с оренбургскими врачами в режиме реального времени. Проведена 751 телемедицинская консультация с федеральными центрами. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретать технику и оборудование на льготных условиях. На сегодня закуплено 279 тракторов, 140 зерноуборочных комбайнов, 16 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок и более 400 единиц прочей техники и оборудования. Что касается хода посевной, дождь внес коррективы, однако аграрии успели завершить работы, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Самые большие площади засеяны в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком округе. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-ин».
4: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВ. S-Motors. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
11: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
10: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. И номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
11: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
12: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 16.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На подъездах к Орску обустраивают новые тротуары и освещение. Работы идут на участках подъездов к Орску от трассы М5 «Урал» и Орск-Домбаровский «Светлый». Обустройство тротуаров, новых остановочных павильонов и системы освещения поможет значительно повысить безопасность движения, особенно в темное время суток. Общая протяженность освещенных участков двух дорог превысит 9 километров. По контракту работы должны быть завершены в ноябре этого года, сообщает Минстрой региона. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретать технику и оборудование на льготных условиях. Что касается хода посевной, дождь внес коррективы, но аграрии успели завершить работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Сотцов. Самые большие площади засеяны в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком округе. Ученик физико-математического лицея Оренбург сразу по трем предметам получил высший балл на ЕГЭ. Как итог, у него 300 баллов по математике, физике и информатике. Губернатор Евгений Солнцев поздравил выпускника, его родителей и наставников, которые помогли достичь этого успеха. Еще 4 выпускника пополнили список 200 бальников. Это представители оренбургских лицея номер 7, 2 и 3 гимназий, а также Орской школы номер 38. Всего в копилке Оренбуржья на сегодня 136 стабальных результатов. 11 выпускников получили 100 баллов дважды и один набрал 300 баллов. На набережной Урала в Оренбурге прошел фестиваль уличной культуры и спорта, региональный этап премии «Карта». Соревнования прошли по 5 направлениям. Так, стритбол собрал 18 мужских и 5 женских команд. Обошли соперников команды «Ростыши» и «Супердевушки». На площадке арены «Марсово поле» прошли футбольные матчи. Лучшей признана команда футбольного клуба «Восток». Некоторые победители регионального этапа получат возможность представить Оренбуржье на финале премии «Карда». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив. 2026 года выпуска.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
8: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях правовых подарках вместе. Порядки.

0: В автосалоне.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
6: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.
7: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
8: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920 120 920 120.
12: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
13: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На подъездах к Орску обустраивают новые тротуары и освещение. Работы идут на участках подъездов к Орску от трассы М5 «Урал» и Орск-Домбаровский Светлый. Обустройство тротуаров, новых остановочных павильонов и системы освещения поможет значительно повысить безопасность движения, особенно в темное время суток. Общая протяженность освещенных участков двух дорог превысит 9 километров. По контракту работы должны быть завершены в ноябре этого года, сообщает Минстрой региона. Более чем на 7 миллиардов рублей обновлен парк сельхозтехники с начала года в Оренбургской области. Благодаря мерам поддержки сельхозтоваропроизводители имеют возможность приобретать технику и оборудование на льготных условиях. Что касается хода посевной, дождь внес коррективы, но аграрии успели завершить работы. Об этом сообщил губернатор Евгений Сотцов. Самые большие площади засеяны в Адамовском, Кваркинском, Оренбургском, Новосергиевском районах и Солилецком округе. Ученик физико-математического лицея Оренбург сразу по трем предметам получил высший балл на ЕГЭ. Как итог, у него 300 баллов по математике, физике и информатике. Губернатор Евгений Солнцев поздравил выпускника, его родителей и наставников, которые помогли достичь этого успеха. Еще 4 выпускника пополнили список 200 бальников. Это представители оренбургских лицея номер 7, 2 и 3 гимназий, а также Орской школы номер 38. Всего в копилке Оренбуржья на сегодня 136 стабальных результатов. 11 выпускников получили 100 баллов дважды, и один набрал 300 баллов. На набережной Урала в Оренбурге прошел фестиваль уличной культуры и спорта, региональный этап премии «Карда». Соревнования прошли по 5 направлениям. Так, стритбол собрал 18 мужских и 5 женских команд. Обошли соперников команды «Ростыши» и «Супердевушки». На площадке арены «Марсово поле» прошли футбольные матчи. Лучшей признана команда футбольного клуба «Восток». Некоторые победители регионального этапа получат возможность представить Оренбуржье на финале премии «Карда». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио,

0: 7. Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Неоферта.
3: BLG. Надежность в движении. Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях правовых подарках вместе порядки в автосалоне.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
8: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
9: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 8-35-32-530-100.
10: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
14: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
15: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц заморозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На подъездах к Орску обустраивают новые тротуары и освещение. Работы идут на участках подъездов к Орску от трассы М5 «Урал» и Орск-Домбаровский «Светлый». Обустройство тротуаров, новых остановочных павильонов и системы освещения поможет значительно повысить безопасность движения, особенно в темное время суток. Общая протяженность освещенных участков двух дорог превысит 9 километров. По контракту работы должны быть завершены в ноябре этого года, сообщает Минстрой региона. С начала года в Оренбурге санитарная авиация эвакуировала 92 пациента, среди них 16 детей. При необходимости оказания неотложной высокотехнологичной помощи в федеральных центрах организуется эвакуация пациентов в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пензу, Челябинск, другие города. За 6 месяцев в федеральные клиники доставлен 21 пациент, в том числе 11 детей. На набережной Урала в Оренбурге состоялся фестиваль уличной культуры и спорта, региональный этап премии «Кардо». Соревнования прошли по 5 направлениям. Так, стритбол собрал 18 мужских и 5 женских команд, обошли соперников команды «Ростоши» и «Супердевушки». На площадке арены «Марсово поле» прошли футбольные матчи, лучше признана команда футбольного клуба «Восток». Некоторые победители регионального этапа получат шанс представить Оренбуржье на финале премии «Кардо». Это отличная возможность для молодых талантов заявить о себе на всю страну, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Помни, я твой, ты в моем.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: 343-00.
1: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

новый борт к островам.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
7: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
10: Выгода указана для «Джили» Акаванга, все комплектации, и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
11: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
10: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
12: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
13: А я нашла кое-что интереснее. Смотрите, путевка в чудо.
14: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
13: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
15: Ура! Едем в чудо!
16: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термаленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
17: Подробности в организации условий вместе в розыгрыше на кассе комплекса.
18: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане по состоянию на вечер 29 июня оставались подтопленными 7 жилых домов и 87 приусадебных участков. Продолжалась откачка воды из подтопленных территорий. С начала паводка, вызванного обильными дождями, уже откачано порядка 50 тысяч кубометров воды. Проведены ремонтно-восстановительные работы на скважинах водозабора, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. Для жителей организован подвоз питьевой воды, сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. Из Пензы в Оренбург эстафета Всероссийского сельского сабантуя переходит в Оренбуржье. В Пензе открылись главные торжества 16-го Всероссийского сельского сабантуя. Это событие собрало гостей и участников из десятков регионов России для празднования традиций и гостеприимства татарской культуры. Делегация нашего региона представляет богатую культуру Оренбуржья, демонстрируя национальные подворья, творческие номера от лучших коллективов, а также блюда национальной кухни. Состоялась церемония передачи права проведения следующего 17-го Всероссийского сабантуя. Символический ключ передан представителям Оренбургской области. В Оренбурге пройдет финал 22-й Всероссийской робототехнической олимпиады. С 1 по 3 июля будут соревноваться юные инженеры и конструкторы со всей страны. Тема олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. В этом году ждем 750 ребят из 44 регионов России, а также из Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. На чемпионате мира по подводному плаванию в Южной Корее Алексей Федькин, воспитанник Орской спортшколы «Надежда», принес золото сборной России, победив на дистанции 400 метров в классических ластах. Ранее Алексей уже завоевал серебро на дистанции 200 метров. Яна Мартынова, также представительница Орской спортшколы, взяла бронзу на 100-метровке. Кроме того, в составе сборной России Федькин и Мартынова установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 100 метров и завоевали золотую награду. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Абдулино на 103.1 FM.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета.

0: сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Лазерная вапоризация геморроя. Легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
9: Жилой комплекс «Дубки» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.ру.
10: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ 16-1. ТК «Территория» 18+.
5: Уф, жара.
6: Да ладно, «Автопрестиж». Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
7: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодар». Мерферта.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура, едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
14: Подробности в организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса.
15: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
16: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
17: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
18: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
19: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
20: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях правовых подарках вместе порядки в автосалоне.
21: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане по состоянию на вечер 29 июня оставались подтопленными 7 жилых домов и 87 приусадебных участков. Продолжалась откачка воды из подтопленных территорий. С начала паводка, вызванного обильными дождями, уже откачано порядка 50 тысяч кубометров воды. Проведены ремонтно-восстановительные работы на скважинах водозабора, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. Для жителей организован подвоз питьевой воды, сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области. Из Пензы в Оренбург эстафета Всероссийского сельского сабантуя переходит в Оренбуржье. В Пензе открылись главные торжества 16-го Всероссийского сельского сабантуя. Это событие собрало гостей и участников из десятков регионов России для празднования традиций и гостеприимства татарской культуры. Делегация нашего региона представляет богатую культуру Оренбуржья, демонстрируя национальные подворья, творческие номера от лучших коллективов, а также блюда национальной кухни. Состоялась церемония передачи права проведения следующего 17-го Всероссийского сабантуя. Символический ключ передан представителям Оренбургской области. В Оренбурге пройдет финал 22-й Всероссийской робототехнической олимпиады. С 1 по 3 июля будут соревноваться юные инженеры и конструкторы со всей страны. Тема олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. В этом году ждем 750 ребят из 44 регионов России, а также из Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. На чемпионате мира по подводному плаванию в Южной Корее Алексей Федькин, воспитанник Орской спортшколы «Надежда», принес золото сборной России, победив на дистанции 400 метров в классических ластах. Ранее Алексей уже завоевал серебро на дистанции 200 метров. Яна Мартынова, также представительница Орской спортшколы, взяла бронзу на 100-метровке. Кроме того, в составе сборной России Федькин и Мартынова установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 100 метров и завоевали золотую награду. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, небольшой дождь. Сегодня термометры покажут плюс 16 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Бузулуке плюс 18 градусов. В Орске 19 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.

0: обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532. Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Тенет уже в ТВС. Motors. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Motors. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готов. Готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Тенет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97 67 67.

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозских цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: miles away.
1: Планета FM. Реклама.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья.

0: Я с вами Елена Богданова. Проходя мимо удивительного храма с белоснежными стенами на улице 8 марта города Оренбурга, многие не догадываются, что это за место и какую удивительную историю оно имеет. Сегодня отправляемся в храм Лоретанской Божией Матери. Первые католики появились в Оренбурге в конце 18-го, начале 19-го столетий. Это были поляки, определенные на военную службу в крепости Оренбургской пограничной линии. К середине 19 века в городе из сосланных поляков образовалась довольно многочисленная колония, но оренбургские католики не имели своего священника, а также отсутствовало здание католической церкви. Храм Лоретанской Божией Матери построен в Оренбурге в 1845-1847 годах на площади у Преображенской улицы. Современное название – улица 8 марта. Костел из камня возведен по предложению оренбургского военного губернатора Владимира Обручева и по многочисленным просьбам поляков. Первым оренбургским католическим священником стал кандид Зеленко. Именно он освятил новый храм. Позже в костеле были построены новые здания, два флигеля для церковных служителей, а еще в 1859 году на пожертвованные деньги был куплен орган у органного мастера в Саратове. К сожалению, в 1932 году католический храм закрыли по решению городского совета. Помещение передали авиационному училищу. Позже его заняло Кожевино-обувное объединение. Только в 1993 году здание возвратили верующим. В апреле 1994 года на Пасху в еще строящейся церкви была отслужена первая месса. В течение двух лет в здании проводились реставрационные работы. В 2013 году приход Пресвятой Богородицы Лоретанской отметил свое 170-летие и 20-летие возобновления деятельности. К этим датам в дар приходу был передан приобретенный в Италии орган. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбурге вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
2: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит,

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Мы с тобой две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. В самом сердце.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Все свои. Планета F.

точнее котенком 3 недель. Я помню кофту с черной брошкой. Четверг, свидание.

И русый локон, русый локон, точнее, пепельный окрас.

точнее, плакала внутри. Моя последняя удача, последний луч моей зари.

99 FM. Планета FM в ритме города О.

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,